Боже, ки одемля греха света, Господ, нисам вреден да придеш к мене, амбак реци ле беседо и наздравлена бо моя. Благо повабленим на Господово гостио.